0: Не возле вин!
1: Там в
0: яна. Дик!
2: Де мискау, де грегау, де вендау, де венкау.
3: Де трамонтане.
2: Е де чавана.
3: Де марин, де гарби.
2: Де венгрип, де ла бет.
3: Де мьеджу, де терраду.
2: De l'umba, de vella.
3: De vemblan, de levan, de soupan, de soutran, de vendotan, et d'ouragan, kada set am poar kafeta.
4: Iu, rendeziu, rest yo miu.
3: De pounen,
2: a contraver,
3: de isero.
2: De vendapro,
3: de broufounier,
2: pa vendavier,
3: de